0: 我就知道你行。吃饭。
1: 这个上下铺打好了吗？小雪很快要出院了。
0: 那是我该干的活吗？
1: 我和我自己说话呢。我干。吃啥呀？
0: 酸菜粉。拿筷子去。
1: 这个回头给我用用。
2: 行啊，本来就是你给我买的，你想咋整咋整呗。
1: 嗯，你倒还挺善良。我想拆了它。
2: 老舅，你一定是让研究。
1: 是的，研究它，模仿它，超越它。
2: 老舅，你必然超越。
1: 你知道顶级豪车吗？
2: 听说过。
1: 你知道顶级豪车为什么昂贵吗？是因为它每一个部件都是纯手工打造的。未来你将拥有一辆属于你的纯手工打造的变速自行车，无与伦比，战车无价。
3: 爷，不必行此大礼。哎，干嘛？
4: Вообще-то у меня есть другая работа. Мне сегодня нужно вернуться в Питер. И кроме того, я не смогу решить эту проблему. Я хоть и специалист по механике, но об этой вашей машине мало что знаю. А вот, кстати, несколько лет назад я приезжал к вам на техобслуживание, и у вас здесь работал парень по фамилии Цуй. Специалист очень высокого уровня. Отлично разбирается в технике. Кстати, где он?
5: Чанчан, я его перевожу.
4: Кто? Цуй. Ну да, точно, Цуй. Вот он наверняка справится. А мне
5: больше делать нечего.
6: До свидания.
4: До свидания.